Я байк, что мы, но так айс. Туман, а что? Никогда, никогда, что? Никогда. Туман, а что? Никогда, никогда, что?